Левангурэш. Жихава ширин, зарок шиаркрин, Бару брак куштын, хучку дайк бирин. Намусы, шерефе, рассене шенгал. Намусы, пешероже, жиане Курдустан. Эй, кэчу хортинме, эй, лаванин Курды. Эй, гэле Курдустан.